Дай, дай, дай, дай, дыша. Зося, как буксы крика. Копра, тиста мокра. От базовицы не русится.

Да все те, ма играш с огни. Живление е навадна при школа. Живление е